0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса поле грумит, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За

0: Почти 9 утра, с вами утро четверга, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это будет Зиверт.
1: Когда часть рвет, а часть не нужна, класс, мы будем каждый...
0: Перед этим послушаем Блонди. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов в нашем эфире.
2: Будто за окном мелькают дни, они как взлетные огни, одни заметны с высоты, другие...
0: Прямо сейчас «Дорожный компас».
3: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения Замковой и на проспекте Фрунзе у пересечения Слюдникова и улицы Смоленской. В Минске 4 балла. И вот где пробки, на МКАД от Мирошниченко до Раубической, на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста, на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 10 минут придется задержаться.
3: «Дорожный компас».

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и о необычной услуге в Китае.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика с Днем независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества. Президент убежден, что опыт белорусской страны в механизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности, модернизации горнодобывающей промышленности поможет экономическому развитию Мозамбика и повышению благополучия его граждан. Ограничения на движение грузовиков по МКАД планируют ввести ГАИ, пишут Минск Новости. Так речь идет о второй и третьей полосах. Изменения затронут участки внешнего кольца от улицы Кижеватого до Свислочской, а также от Долгинского тракта и до проспекта Победителей. Далее через год проведут анализ эффективности таких мер относительно аварийности и возникновения заторов. Открытый чемпионат вооруженных сил «Тактический стрелок» 2026 проходит на Гужском полигоне, сообщили в Минобороны. Там 11 команд под руководством начальника главного управления боевой подготовки Владимира Белого соревнуются в состязании на лучших стрелка и пару, а также лучшую группу. Они выполняют упражнения на лед и штурм, во время которых нападают на базу условного незаконного вооруженного формирования и отрабатывают штурм опорного пункта. Стрелки работают из пистолета Макарова и автомата Калашникова. И последнее. Догшеринг набирает популярность в Китае, пишет .by. Это аренда собак для прогулок и общения через онлайн-площадки. Там владельцы выставляют анкеты своих питомцев, ну а далее за определенную плату любой желающий может арендовать животное для совместной прогулки, фотосессии или чтобы скрасить одиночество. Однако зоозащитники бьют тревогу. Постоянная смена временных хозяев и бесконечные контакты с незнакомцами – это серьезный стресс для животного.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22-25 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что звучала легенда Блонди и их Call Me. Это был гимн 1980 года. Эта песня возглавляла чарт Billboard целых 6 недель и стала самой продаваемой песней года в США. А сейчас мы ее слушаем в машине по дороге на работу. Ну и пусть вам сегодня звонят только по приятным поводам. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Зиверт, перед этим Смоки. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет все, что нужно знать белорусам, выезжающим за рубеж, о медицинских страховках. Подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где придется задержаться. На МКАД от Мирошниченко до Раубической 6 минут. На Сурганово от Платонова до Независимости. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Лето, пора отпусков. Но не все хотят проводить отдых в городе или на даче и выбирают поездки за рубеж. Однако не всегда отпуск за границей проходит так, как планируешь. Акклиматизация, местная кухня и другие факторы могут его подпортить. И если привезенные с собой лекарства не помогают, нужно обращаться в местные клиники. В таком случае хорошо, если есть медстраховка, пишет .бай. И сегодня о том, что нужно знать белорусам о медицинском полисе при выезде за границу. Итак, максимальный лимит ответственности страховщика или размер страховой премии зависит от территории ее действия. Размер страховки обычно составляет 30 тысяч долларов. Для стран с дорогостоящей медициной, как в Израиле и США, этот лимит может быть увеличен. Однако наполняемость медуслугами на эту сумму в каждой стране разная. Так, медпомощь за 30 тысяч долларов в Грузии и в США будет различаться и зависит это от медучреждения, а не от страховщика. Как пример, если счет медучреждением выставлен на 70 тысяч долларов, а страховая сумма по договору составила 30 тысяч долларов, то страховая компания покрывает ее в таком же размере. В этом случае разница в 40 тысяч ложится либо на пациента, либо на его родственников. Кстати, чаще всего причиной обращения белорусов за медпомощью за границей являются ОРВИ, травмы, переломы и пищевые отравления. Что касается возмещения расходов в случае смерти за рубежом, то стоимость репатриации в рамках медстраховки будет возмещена страховщиком. Но если полис турист не оформил, то все расходы, к сожалению, лягут на плечи близких. Добавлю, в Беларуси спрос на услуги добровольного страхования при выезде за границу постоянно растет. Так, с января по май этого года было заключено на 13 тысяч договоров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, планируйте свой отдых с умом, берегите здоровье и не забывайте о страховании. Это ваша гарантия спокойствия и уверенности. Пусть каждое путешествие подарит только яркие моменты, радостные встречи и новые впечатления. А любые непредвиденные ситуации останутся лишь небольшой временной остановкой на пути к незабываемым приключениям. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

часах, в студии 9.30. Сегодня 25 июня. Интернет подсказывает, что в этот день, в 1783 году, французский химик Лавуазье наконец-то доказал, что вода – это водород с кислородом. До этого люди просто верили, что она мокрая. Надеюсь, вы тоже откроете для себя сегодня что-то новое. Ну, а мы поможем зарядиться музыкой. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Юлию Савичеву.

0: Ну а раньше всех воскресенье. Прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты сообщают о том, что в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске пробки 3 балла, и вот где придется задержаться. На МКАД от Мрошниченко до Раубической 8 минут, на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 9 минут, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 5 минут, на Козлова от Платонова до Золотой Горки 10 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: FM.
1: Утренняя суета уже улеглась, вторая волна продуктивности на подходе. Самое время для хорошего трека и правильного настроения. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро, это Юлия Савичева. Перед этим Кэтин Крю, ну а раньше всех «Танцы минус». Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На МКАД от лейтенанта Кижеватова до Козинца 12 минут придется задержаться. На проспекте Дзержинского от Любимого до Голубева 8 минут. На Кубоколоса от Белинского до Хмельницкого 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Белые росы» можно посмотреть сегодня вечером в Новом театре. Это постановка по киносценарию выдающегося драматурга Алексея Дударева. Вы увидите историю о незыблемых ценностях и наступлении города на традиционный уклад. В центре сюжета – тема родины и родного гнезда, которая хранит память поколений. Оригинальным режиссерским ходом станет то, как герои передают эмоции через живое музыкальное сопровождение. Звуки гитары, баяна и дерева сольются в настоящую симфонию о белорусской душе. Спектакль «Белые росы» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 35 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Музей наивного искусства «Наив Артс» работает на проспекте Победителей, 84. Это современное арт-пространство, которое знакомит посетителей с искренним, понятным и эмоциональным искусством, вне академических рамок. Здесь объединяются произведения художников-самоучек, детское творчество, народные традиции и живые культурные практики. Пространство интересно и детям, и взрослым благодаря интерактивным зонам. Все экспонаты можно использовать как реквизит для съемок. Причем в музее проходят не только выставки и экскурсии, но и мастер-классы, лекции и творческие занятия. А в местном кафе встречаются художники, семьи, творческие люди и те, кто только начинает интересоваться искусством. Музей наивного искусства «Наив Артс» работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Вход стоит от 10 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.

0: Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди свежие новости. Наша ведущая Ольга Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это...
0: Перед этим послушаем Кэти Перри. Но раньше всех смысловые галлюцинации.
2: Вечно молодой, вечно пьяный.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На МКАД от Кижеватого до Козинца 14 минут. На проспекте Дзержинского от Любимого до Голубева 10 минут. На Партизанском проспекте от Кулешова до Жилуновича 4 минуты. На Свердлова от Ульяновска до проспекта Независимости 4 минуты.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появилась Ольга Березовик. Привет, Оля, о чем новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о перегреве больничных зданий в Великобритании, о новом телеканале в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Рекордная жара поставила под угрозу проведение тысяч операций в Великобритании, пишет Белта. Температура воздуха в некоторых районах Южной Англии приблизилась к плюс 36 градусам. На этом фоне несколько медучреждений уже объявили режим чрезвычайной ситуации. Среди причин – нехватка персонала, небезопасные условия для проведения операций и рост числа пациентов, которым нужна помощь из-за жары. Добавлю, около 90% больниц в Англии подвержены перегреву даже при незначительно жаркой погоде на улице. Ограничения на посещение лесов действуют в большинстве районов Беларуси, пишут Минск Новости. Это связано с высокой пожароопасностью. Так, к примеру, запрет затронул все районы Витебской области, ну а в Минской свободно ходить в лес можно в 8 районах. К слову, ограничение – это временная мера безопасности, которая зависит от погодных условий. Актуальная информация постоянно обновляется на интерактивной карте Минлесхоза. Начальник управления военного образования вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8017-297-1022. Ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Новый телеканал запустил Белтелеком, пишет .бай. Он посвящен волейболу. В эфире прямые трансляции и записи матчей, а также пляжный волейбол, на снегу и другие виды. А еще там есть архивные матчи, интервью, подкасты и студийные шоу. К слову, это первый телеканал в нашей стране, который посвящен только волейболу.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-25 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Kiss FM.
1: Только что Кэти Перри спела нам про то, как девушка сначала горячая, потом холодная. И я знаю, что каждый второй мужчина сейчас мысленно кивнул. Это нормально, и это жизнь. Кстати, эта песня вышла в 2008 и до сих пор остается гимном всех непредсказуемых женщин. Не перегревайтесь на работе, сделайте перерыв на кофе. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Григория Лепса. Перед этим споет Лен Раймс. Ну а раньше всех Александр Маршал. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какой сервис запустили в Китае. Расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Кижеватого до Козинца 14 минут. На Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 13 минут. На Ленина от Богдановича до Независимости 12 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу о самых перспективных технологиях в ближайшие 5 лет и какой сервис запустили в Китае. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: 5 самых перспективных технологий в ближайшие 5 лет представили аналитики компании Frontier в ходе Всемирного экономического форума. Так, на первом месте энергетика, которая будет развиваться по принципу «все в сеть». Все электронные приборы должны как принимать энергию, так и накапливать и при необходимости отдавать их в общую электросеть. На втором месте развитие инноваций в сфере добычи лития. На третьей строчке новые материалы. В частности, широкое применение получат инновационные краски и другие покрытия, которые будут охлаждать здания. На четвертом месте новые методы очистки воды. Страны и компании будут активно вкладывать деньги в технологии расщепления вечных химикатов, которые попадают в природу из мусора. Ну и пятое место досталось решению проблем продовольственной безопасности. Производить еду будут с помощью нового метода так называемого умного брожения. Специальные бактерии в лабораторных условиях будут синтезировать продукты питания и даже некоторые медпрепараты. Эксперты отдельно отметили, что в целом в ближайшем будущем интерес сместится от IT-технологий на решение физических проблем на планете.
0: Дело техники.
2: Сервис по аренде собак запустили в Китае. Как пишут местные СМИ, через него можно будет буквально взять чужого питомца на час прогулки. Платформа работает как каталог. Хозяева выкладывают фото пса, описывают характер и назначают цену. Часть денег забирает приложение, остальное получает владелец. Отдельно можно заказать собачий эскорт на целый день для прогулки, компании или красивой фотосессии. Стоимость за час колеблется от 20 до 60 юаней или до 35 белорусских рублей. Цена зависит в основном от породы и, конечно, того, как оценит свою собаку сам хозяин. Создатели сервиса заявляют, что для жителей мегаполисов это доступный способ получить эмоциональную поддержку и проверить себя перед тем, как самому завести собаку. Против выступают только зоозащитники. По их словам, постоянные незнакомцы и новые маршруты могут серьезно бить по психике животных. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

В 1992 году в этот день вышел один из самых культовых альбомов рока «Металлика. Черный альбом». Тогда мы впервые услышали потрясающие медляки. Помните, как мы заслушивали эти кассеты до дыр? Тогда мы были подростками. Теперь наши дети слушают совсем другое. Но мы-то знаем, что настоящий рок не стареет. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто не сдается до обеда. Послушаем в ближайшее время Владимира Преснякова. Перед этим Крис Ри.

0: Но раньше всех и високосный год.
1: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот крупные пробки. На МКАД от Кижеватого до Козинца 13 минут пути. На проспекте Независимости от БГУ до Комсомольской 7 минут. На Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 12 минут. И на Ленина от Богдановича до Независимости 11 минут придется задержаться.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 10.42, четверг, 25 июня. Значит, что случилось в этот день ровно 44 года назад. В 1982 году в США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Тот самый, где мальчик Эллиот, пришелец, который летал на велосипеде по небу. Я помню, как мы выходили из кинотеатра, и все хотели себе такого друга. А теперь мы уже сами стали теми самыми взрослыми, кто показывает этот фильм своим детям. И знаете, даже спустя 44 года, когда мы слышим эту музыку, внутри все переворачивается. Так что, если сегодня у вас тяжелый день, вспомните, что иногда достаточно просто поднять глаза к небу и улыбнуться. Я Наталья Егорова, прямо сейчас про музыкальные планы. И совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Крис Рио, ну а раньше всех Николай Носков. Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Минске пробки на МКАД от Кижеватова до Козинца 13 минут, на проспекте Независимости от БГУ до Комсомольской 6 минут, на Лобанка от Одинцова до Плитыцкого 3 минуты. В Могилеве и Витебске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Вырваться на свободу и сбежать от рутинных дел. Только что хотела шведская группа Roxette. Так вот, нам это скоро удастся. В рабочий день становится еще на час короче. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова. И впереди у нас выпуск новостей от Веры Светловой. Ну а пока очередной музыкальный прогноз. Итак, послушаем город 312. Еще будет группа Евро. Но быстрее остальных к нам присоединится Григорий Лепс и Максим Фадеев.

0: Время новостей на Компас ФМ, поэтому предлагаю послушать Веру Светлову. У нее самая актуальная информация. Вера, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем проводят встречу президенты о самом высоком в стране open-air скалодроме.
2: Новости на Компас ФМ.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко во Дворце Независимости. Сегодня, пишет Белта. По словам президента, благодаря прямому сотрудничеству регионов, Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения и нет той силы, которая бы могла разрушить союз двух стран. А еще глава государства выразил убеждение, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Пройдет время, и отношения наладятся, и в этом плане на Беларусь можно рассчитывать, отметил Александр Лукашенко. Бесплатную правовую помощь оказывают профсоюзные юристы сегодня, пишут Минск Новости. Приемы проходят по всей стране, в том числе и в Минске. Обращаться можно с вопросами по трудовому законодательству, семейному, пенсионному и жилищному праву. А еще на приемах присутствуют представители прокуратуры, готовые подключиться к решению возникших вопросов. Адреса и время приемов можно найти в сети. Очередной выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил состоялся в военной академии, сообщили в Минобороны. Торжественная церемония вручения дипломов прошла во Дворце Республики. В этом году 133 офицера получили степень магистра и нагрудные знаки об окончании факультета. 8 слушателей удостоены нагрудного знака за выдатное закончение военной научной установы, за высокие результаты в учебе. Особую значимость нынешнему выпуску придают юбилейная дата. В этом году факультет Генштаба отмечает 20-летие со дня образования. И последнее. Самый высокий в стране open-air скалодром открыли в Могилеве, пишет СБ «Беларусь сегодня». Его высота 17 метров, что сопоставимо с размерами стандартной пятиэтажки. Конструкция включает в себя две вертикальные горки, предназначенные для развития различных навыков скалолазания. Первая дорожка ориентирована на тренировку скоростного подъема, в то время как вторая – на прохождение трасс повышенной сложности.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22-25 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Ты не такая» пел только что группа Skynet. Так вот, одним из самых необычных людей считается голландец Вим Хоф. Его еще называют ледяным человеком. Он может переносить экстремальный холод. Однажды он пробыл 112 минут в прозрачном кубе, засыпанном кубиками льда, и поднимался на Килиманджаро в одних только шортах, благодаря своей уникальной дыхательной технике. Так что отличаться от других – это не значит плохо. Гордитесь своей уникальностью. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшее время услышим город 312. Еще будет Владимир Пресняков. Ну а прямо сейчас встречаем Чижа и компанию.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Ну что же, четверг в самом разгаре, и не устану вам напоминать, что он последний в этом месяце. Скоро мы уже распечатаем июль. Так что успевайте объесться клубники и назагораться, пока есть такая возможность. А то, знаете, наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. Будем надеяться, что это лето выдастся теплым, солнечным и полным ярких событий. С вами, как всегда, Компас FM, Анастасия Лисова, и вот кого услышим в ближайшие полчаса. Итак, споет «Елка».

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: «Беги от меня» пел только что группа «Гости из будущего». Так вот, от нас бежать никуда не нужно. На Компас FM только качественная музыка для вашего хорошего дня и отличного настроения. И вообще, я всегда с восхищением смотрю на людей, которые бегают, особенно по утрам. Вот они точно добиваются поставленных целей, раз могут себя заставить встать на час раньше до будильника. У большинства из нас это только красивая и несбыточная мечта. Ну а если я вас прямо сейчас замотивировала на пробежку, то ловите свежую подборку на ближайшие 15 минут. Меня зовут Анастасия Лисова, и послушаю No Doubt и их суперхит Don't Speak. Еще будет Ёлка, и она споет про Прованс. Ну а прямо сейчас появится Владимир Кузьмин с песней про небеса. Так что оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: отправил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы в связи с жертвами в результате землетрясения, пишет Белта. Глава государства выразил самые искренние слова поддержки всем жителям этой страны, особенно жертвам безжалостной стихии, кто потерял близких, остался без крова. Александр Лукашенко подчеркнул, что народ и руководство Беларуси были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. Приемная кампания для абитуриентов-целевиков начнется в эту субботу, пишет СБ «Беларусь сегодня». В этом году планируется набор около 6300 студентов. Лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Добавлю, информирование абитуриентов-целевиков в эту вступительную кампанию усилено. Заказчики обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Для удобства Минобразования также создает интерактивную карту целевых мест. Понтонную переправу через Днепр навели военнослужащие 188-й инженерной бригады сегодня, рассказали в Минобороны. Временный мост предназначен для обеспечения непрерывного движения спецтехники на период реконструкции основного моста. Благодаря этому будет организована оперативная перевозка стройматериалов и оборудования между берегами, что позволит ускорить выполнение ремонтных работ. Длина понтонной переправы более 60 метров, грузоподъемность до 60 тонн. Сооружение будут использовать в штатном режиме до завершения всех восстановительных работ на основном мосту. И последнее. Кафе в стилистике 1960-х открыли на Кургане Славы, пишет СБ «Беларусь сегодня». Главный художественный акцент – барельеф, выложенный 8-метровой мозаикой, которая складывается в узнаваемый образ Ордена Отечественной войны. Кафе позволяет принять одновременно 120 гостей. Около 90 человек размещаются внутри, а любители свежего воздуха могут расположиться на террасе. Там предусмотрено 30 мест.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха до 14 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве возможен дождь с грозой, в Минске без осадков. А столбик на термометре поднимется до 27 градусов. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Изменить этот мир собиралась только что группа Open Space и предлагала нам начать себя. Собственно, я предлагаю начать хотя бы с того, чтобы поддерживать сегодня свое настроение на высоте, настраиваться на счастливую пятницу и заряжать этой классной энергией своих близких и окружающих. Только от этого мир станет чуточку лучше. А если практиковать такое каждый день, мир точно изменится. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и давайте узнаем, какие исполнители будут поднимать нам настроение в ближайшее время. Появится группа «Градусы». До этого споют «The Rolling Stones». А раньше всех услышим Ума Турман. И все это в эфире прямо сейчас.

0: Хит «Я тебя не отдам» от группы «Серебро», который звучал только что в эфире, занимает особое место в истории коллектива благодаря своему феноменальному успеху и драматичности. Музыку написал Максим Фадеев, а текст Ольга Серябкина, которая создавала большинство песен группы. По словам вокалистки, в этот трек она вложила реальные эмоции и переживания самих участниц. Вы слушаете «Компас FM», с вами в этот четверг я, Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат «Градусы», «Роллинг Стоунс», а раньше всех «Чичерина». Она споет после небольшой дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске пробок пока нет, в Могилеве одна, на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, в Минске трехбальная загруженность, пробка на МКАД от Логойского тракта до Всехсвятской, на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости и еще на Сурганово затор от Платонова до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про кукурузу. Вы узнаете, почему на нее стоит обратить внимание, особенно в сезон.
1: «Здоровый день».
2: Что может быть прекраснее, чем свежесваренный, посыпанный солью ароматный початок кукурузы на свежем воздухе? Для многих людей это своего рода гастрономическая традиция, которую практикуют уже 9000 лет. По оценкам ученых, история блюд из кукурузы началась в Мексике. Именно там маис впервые начали возделывать индейцы. Как известно, европейцев с царицей полей познакомил Христофор Колумб. И это была любовь с первого взгляда. Очень быстро кукуруза завоевала поля и желудки как в Европе, так и в Азии. А вот в России она стала вторым хлебом после пшеницы только в 1956 году. Можно подумать, что название «второй хлеб» звучит чересчур громко. Однако, посмотрев на количество полезных свойств, сомнения пропадают. И правда, сбалансированный состав кукурузы делает ее очень полезной. Ее зерна богаты сложными углеводами, белком и пищевыми волокнами. Также, по сравнению с другими зерновыми культурами, в маисе повышено содержание полезных ненасыщенных жиров и при этом совсем немного сахара. Такой состав помогает дольше сохранять чувство сытости и в умеренных количествах нормализует пищеварение.
1: Здоровый день!
2: Однако, кроме питательных свойств, в кукурузе есть практически полный набор витаминов и минералов для нормальной работы организма. Почти полный набор витаминов группы В нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, улучшает работу пищеварения, помогает справляться со стрессами и повышенными эмоциональными и умственными нагрузками. А еще помогает держать в тонусе нервную систему и стимулирует когнитивные функции мозга, что будет очень кстати для людей, занятых как физическим трудом, так и умственным. Кукуруза защищает сердце. Это свойство возможно благодаря наличию калия и магния. При этом комбинация жирных кислот помогает сосудам избавиться от лишнего холестерина, нормализует артериальное давление и уменьшает риск инсультов. Несмотря на обилие полезных свойств, не стоит забывать и о минусах. Оболочка зерна содержит много витаминов и клетчатки, однако из-за своей жесткости может навредить людям с язвой желудка и обострением гастрита. Также из-за высокой калорийности не стоит налегать на кукурузу людям с лишним весом. Это особенно касается консервированной. В такой кукурузе намного больше сахара, чем в свежей. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Не будем в темноте, о которой пел только что Лермонт. Выйдем на солнце. Погода, к счастью, позволяет. Так что не упускаем возможности ею насладиться. И продолжаем наслаждаться любимыми хитами. Для этого с вами Компас FM. Я Дарья Ветрова. И скоро к нам присоединятся в эфире Артик и Асти, группа The Script. А раньше всех группа Алиса. Ее ждем после того, как я расскажу о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги все еще свободны, но появился уже небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске трехбальная загруженность и есть уже местами затруднения. Придется постоять на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. На Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта и еще на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: «Коктейль «Любовь» с такой композицией звучала сейчас Виктория Олешко. И под этот коктейль предлагаю продолжать этот четверг, завтрашнюю пятницу и вообще каждый день. Любовь делает нашу жизнь счастливой и наполненной, в том числе любовь к музыке. С вами, кстати, Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот какие музыкальные планы у нас дальше. Появится группа «Чили».
1: А может, есть такая
0: До этого споют Red Hot Chili Peppers.
1: It's understood that Hollywood sells Californication.
0: А раньше всех услышим Александра Шевченко.
1: А что еще, если не это?
0: Его ждем после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Ну а пока проверим дорожную обстановку, и по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны, но небольшой затор есть.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура 12 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: с ресниц.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура 12 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

часам. Я за минуты счастья, кажется, жизнь отдам. А любви я не успею тебе сказать.

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, в ближайшую ночь в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура 12 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.